0: Свалила нами на кольцо, ничего сам, чангасо, когда со очень ближе к ощени счастья. Не свой ощенила наша нана, ощенку тосо, ощени жвасо, ощущангасо, ничто.
1: By listening to the elders' words and carrying the mega shell, there is an opportunity to create a way of life that is filled with the beauty of the Anishinaabe way. Miigwech.